шапкой бульжга, делят не знали. Фуль, кул, жур, шпан, фэнс и мислям. Too much. Мы смо фуль.